пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

беда с холода, в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверятся с трудом. Тихая история закипает в чайнике, страшно даже думать.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Смоленской области 6 утра. Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 21 мая, ожидается жаркая солнечная погода. В ночные и вечерние часы в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду. При грозе порывами до 10. Атмосферное давление будет слабо расти 745 миллиметров. Температура ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. В пятницу, 22 мая, жара немножко отступит, а ночью еще 15-17, а днем 24-26. В субботу днем уже 19-21 и без осадков. В воскресенье пройдут дожди и днем до плюс 21. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: попал в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: Генеральная ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией провозгласила 21 мая Международным днем чая. Среди напитков, известных во всем мире, пожалуй, наиболее популярным и знаменитым является чай. В популярности и распространенности уступает он только воде, но в отличие от нее употребляется не только для утоления жажды, но и как тонизирующее и согревающее средство, а разные сорта чая позволяют любителям напитков формировать предпочтения по собственному вкусу. Чай – это напиток из растения Camellia sinensis. Помимо тонизирующего эффекта, он обладает и рядом других полезных свойств, которые используются в традиционной медицине некоторых стран. Считается, что родиной чая является северо-восток и юго-запад Китая и северные районы Мьянмы. А наиболее ранее упоминаемое время его употребления приходится на период 5000-летней давности. Для стран Юго-Восточной Азии чай давно стал неотъемлемой частью культуры, где в каждой стране сформировались собственные традиции чаепития и приготовления этого волшебного напитка, разнообразие сортов которого связано в том числе и с соблюдением разных способов окисления и ферментации. Для многих государств чайная индустрия является важнейшей составляющей частью экономики, в которой задействовано значительное количество граждан. Сбор чая для этих людей является основным средством заработка, а для государств – частью доходной статьи от экспорта.
2: 21 мая в России, начиная с 2013 года, официально отмечается День полярника. Дата для профессионального праздника выбрана не случайно. 21 мая 1937 года начала свою работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». Решение об организации в Арктике подобной научной станции советским руководством было принято в феврале 1936-го. Начальником всей экспедиции назначили Отто Шмидта, а руководителем непосредственно полярной станции «Северный полюс-1» Ивана Папанина. Кроме них, в состав экспедиции также вошли океанолог Петр Шершов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров и радист Эрнст Кренкель. Среди задач, которые ставились перед СП-1, проведение океанографических, метеорологических и геофизических исследований в интересах освоения Крайнего Севера, в том числе развития Северного морского пути. Хотя официально праздник был установлен в 2013 году, его уже много лет стихийно отмечали на Севере и в Арктике. Причем в одних регионах его праздновали в июне, в других в сентябре, когда наступал конец экспедиционного сезона. Наконец, День полярника получил утверждение на государственном уровне в знак признания заслуг специалистов данной профессии и вообще всех людей, кто живет и работает в Арктике и Антарктике.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Весна. Рассвет хитов.

0: всех знаков будет складываться впечатление, что окружающие замкнулись в своей скорлупе и отказываются выходить на контакты. В этот день поведение многих людей покажется странным, а потому сегодня сфера чувств и межличностных отношений будет покрыта множеством тайн и загадок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам следует как можно внимательнее оформлять платежи и старательно пересчитывать деньги, полученные от работников сферы торговли. Сегодня высока вероятность, что вас обсчитают или вы подвергнетесь иного рода обману.
0: Тельцы сегодня постараются любым путем удовлетворить свою потребность в общении. Когда в реальности не останется человека, готового вступить с вами в словесный контакт, вы отправитесь на просторы сети на поиски виртуального собеседника.
2: Близнецы в этот день будут слишком непосредственны и болтливы. Окружающим очень понравится ваш легкомысленный настрой, а некоторые из них попытаются воспользоваться ситуацией и узнать от вас какие-то конфиденциальные сведения.
0: Любопытство раков в этот день перейдет все границы. Вы будете бестактно вмешиваться в жизнь своих родственников, соседей и друзей, пока среди них не найдется человек, способный в достаточно грубой форме поставить вас на место.
2: Львам сегодня предстоит пережить довольно крупный конфликт со своей второй половинкой. Причиной этой размолвки для вашей пары станет серьезный финансовый вопрос, на который вы и спутник вашей жизни имеете диаметрально противоположные взгляды.
0: Девы сегодня пожелают испробовать свои силы на новом поприще. Чтобы ваши смелые эксперименты не принесли плачевный итог, сразу откажитесь от проведения самостоятельного ремонта электроприборов, сложной техники и прочих предметов, устройства которых вам не знакомо.
2: Весам сегодня суждено испытать много позитивных эмоций от какого-то неожиданного события. Приезд давнего друга или незапланированная прогулка, на которую вы отправитесь всей семьей, заставит вас забыть про свои многочисленные финансовые проблемы.
0: Скорпионов будут регулярно выводить из себя мелкие бытовые неприятности. К вечеру вы поймете, что сегодня не лучший день, чтобы находиться в домашних стенах, и решите отправиться в небольшую развлекательную поездку.
2: Стрельцы большую часть этого дня проведут за виртуальной перепиской или за компьютерными играми. Это не очень понравится близким членам вашей семьи, и они периодически будут вытаскивать вас в реальность с помощью резких фраз и язвительных замечаний.
0: Козерогам сегодня не стоит принимать к сведению информацию, полученную от малознакомого человека. Кто-то намеренно пытается усыпить вашу бдительность и заручиться доверием с вашей стороны, чтобы впоследствии использовать вас в своих интересах.
2: Водолеям удастся осуществить одно из своих сокровенных желаний. Когда вы, наконец, сделаете покупку, о которой мечтали уже давно, вы испытаете радость, на смену которой придет ощущение непонятной опустошенности.
0: Рыбы сегодня сильно заскучают, даже при наличии сразу нескольких собеседников. Люди, которые будут окружать вас в этот день, окажутся нудными особами.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 21 мая, ожидается жаркая солнечная погода. В ночные и вечерние часы в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метров в секунду. При грозе порывами до 10. Атмосферное давление будет слабо расти 745 миллиметров. Температура ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. В пятницу, 22 мая, жара немножко отступит. Ночью еще 15-17, а днем 24-26. В субботу днем уже 19-21 и без осадков. В воскресенье пройдут дожди и днем до плюс 21. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-909.

0: Радио Инфинити.
1: За успех.
2: Именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
3: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
4: А вот и я. Ну как?
5: Вау, чисто!
7: Чистая линия, мойте свое авто легко.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38 70 05.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Идея на миллион.
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом, сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом АвтоВАЗа. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которую носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Сегодня весь мир празднует Международный день космоса. И этот день не имеет ничего общего с Днем космонавтики. Уникален праздник тем, что он был объявлен прямо из космоса американским астронавтом, который находился в то время на орбитальной станции «Мир». Это единственное торжество, связанное с неизведанными далями бесконечного мира. И теперь его отмечают во всем мире. Космос имеет много загадок. Мы даже не представляем, какие гигантские пространства находятся за пределами атмосферы. Сегодня человечество достигло невероятных высот и научилось общаться с космосом. Но это лишь малая часть из того, что ждет нас в будущем. Для этого нужно знать, как устроен этот гигантский мир. Космонавты говорят, чтобы поздравить космос с праздником, нужно в темное время суток выйти на улицу или выглянуть из окна автомобиля и помахать рукой звездному небу.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В четверг, 21 мая, ожидается жаркая солнечная погода. В ночные и вечерние часы в отдельных районах пройдут дожди и грозы. Днем без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 2,7 метра в секунду. При грозе порывами до 10. Атмосферное давление будет слабо расти 745 миллиметров. Температура ночью 14-16, а днем 26-28 градусов тепла. В пятницу, 22 мая, жара немножко отступит. Ночью еще 15-17, а днем 24-26. В субботу днем уже 19-21 и без осадков. В воскресенье пройдут дожди и днем до плюс 21. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: гостях у Тяткина.
1: Звоню внуку, спрашиваю: внучек, хочешь поехать в музей советских вещей и быта? Деда, я больше на дачу не поеду.
0: Будьте здоровы.
1: Что-то давненько я вам про крапиву не говорил. Супруга моя на меня ругается, говорит: ты, Тяпкин, всех одолел уже своей крапивой. А я что? Ну, собираю, сушу. Что с того? Может, я и книгу потом напишу про крапиву? Это же не растение, а кладезь. В крапиве содержится так много белка, что дает возможность причислять ее к растениям, которые называют растительным мясом. Витамина С в ней больше, чем в смородине и лимонах, а витамина А больше, чем в моркови. Помнится, я на медне обещал поделиться с вами ценными рецептами. Вот, слушайте. Крапиву можно использовать при недостаточности кровообращения. Понадобится 2 столовые ложки сушеных листьев, которые следует залить стаканом кипятка и настоять в течение 15 минут. Пить по стакану 3 в сутки до еды.
0: Житейская мудрость.
1: В мае жениться, всю жизнь мается. Помните такую поговорку? Думаете, к чему я это вспомнил? А к тому, что это связано с огородом напрямую. Первая причина: в мае у крестьянина было очень много дел, а значит, некогда устраивать праздники. Те, что гуляли свадьбу в мае, неизбежно упускали драгоценное время. А потом у них был плохой урожай. Вторая причина: как раз к маю заканчивались все прошлогодние запасы, а до нового урожая еще далеко. Нечем гостей-то подчивать. Такие вот пироги. Желаю вам не маяться. Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: Любая реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.

0: Совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: всех знаков будет складываться впечатление, что окружающие замкнулись в своей скорлупе и отказываются выходить на контакты. В этот день поведение многих людей покажется странным, а потому сегодня сфера чувств и межличностных отношений будет покрыта множеством тайн и загадок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам следует как можно внимательнее оформлять платежи и старательно пересчитывать деньги, полученные от работников сферы торговли. Сегодня высока вероятность, что вас обсчитают или вы подвергнетесь иного рода обману.
0: Тельцы сегодня постараются любым путем удовлетворить свою потребность в общении. Когда в реальности не останется человека, готового вступить с вами в словесный контакт, вы отправитесь на просторы сети на поиски виртуального собеседника.
2: Близнецы в этот день будут слишком непосредственны и болтливы. Окружающим очень понравится ваш легкомысленный настрой, а некоторые из них попытаются воспользоваться ситуацией и узнать от вас какие-то конфиденциальные сведения.
0: Любопытство раков в этот день перейдет все границы. Вы будете бестактно вмешиваться в жизнь своих родственников, соседей и друзей, пока среди них не найдется человек, способный в достаточно грубой форме поставить вас на место.
2: Львам сегодня предстоит пережить довольно крупный конфликт со своей второй половинкой. Причиной этой размолвки для вашей пары станет серьезный финансовый вопрос, на который вы и спутник вашей жизни имеете диаметрально противоположные взгляды.
0: Девы сегодня пожелают испробовать свои силы на новом поприще. Чтобы ваши смелые эксперименты не принесли плачевный итог, сразу откажитесь от проведения самостоятельного ремонта электроприборов, сложной техники и прочих предметов, устройства которых вам не знакомо.
2: Весам сегодня суждено испытать много позитивных эмоций от какого-то неожиданного события. Приезд давнего друга или незапланированная прогулка, на которую вы отправитесь всей семьей, заставит вас забыть про свои многочисленные финансовые проблемы.
0: Скорпионов будут регулярно выводить из себя мелкие бытовые неприятности. К вечеру вы поймете, что сегодня не лучший день, чтобы находиться в домашних стенах, и решите отправиться в небольшую развлекательную поездку.
2: Стрельцы большую часть этого дня проведут за виртуальной перепиской или за компьютерными играми. Это не очень понравится близким членам вашей семьи, и они периодически будут вытаскивать вас в реальность с помощью резких фраз и язвительных замечаний.
0: Козерогам сегодня не стоит принимать к сведению информацию, полученную от малознакомого человека. Кто-то намеренно пытается усыпить вашу бдительность и заручиться доверием с вашей стороны, чтобы впоследствии использовать вас в своих интересах.
2: Водолеям удастся осуществить одно из своих сокровенных желаний. Когда вы, наконец, сделаете покупку, о которой мечтали уже давно, вы испытаете радость, на смену которой придет ощущение непонятной опустошенности.
0: Рыбы сегодня сильно заскучают, даже при наличии сразу нескольких собеседников. Люди, которые будут окружать вас в этот день, окажутся нудными особами, зацикленными только на себе.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
3: В благоустройстве Дорогобужского округа активное участие принимают работники РЖД. Глава округа Константин Саренков вручил благодарственное письмо коллективу железнодорожной станции «Азотная» за активное участие в благоустройстве и озеленении территории станции и прилегающих участков. Глава выразил свою признательность и глубокую благодарность за неравнодушие и ответственное отношение к делу. Начальник станции Владимир Умерин, который возглавляет коллектив уже 4 года, сказал, что благоустройство территории – это общая задача и вклад каждого сотрудника. По его словам, хочется, чтобы станция была чистой и ухоженной, а это результат общей работы всего коллектива, подчеркнул Владимир Умеренков. Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» запускает новый проект. Это создание центра помощи несовершеннолетним «Перспектива». Данный проект стал победителем грантового конкурса Фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав директор «Родника» Денис Волков рассказал о ключевых направлениях работы будущего центра. Среди задач – профилактика правонарушений в подростковой среде, поддержка несовершеннолетних из групп риска и создание условий для их социальной адаптации. В заседании комиссии приняли участие руководители и педагоги учреждений образования округа. Их планируется привлечь к работе центра, ведь совместная деятельность позволит расширить охват целевой аудитории и повысить эффективность проекта. Реализация проекта предполагает создание на базе родника многофункционального пространства для проведения различных интерактивных мероприятий, а также посещение специалистами центра образовательных учреждений округа с целью оказания педагогам консультативной и диагностической помощи в работе с трудными подростками. Планируется закупка оборудования для организации мероприятий, проводимых вне центра, для вовлечения ребят в различные дела социальной направленности с целью профилактики правонарушений. Предполагается, что в реализации проекта примут участие спонсоры и деловые партнеры родника, ведь забота о воспитании подрастающего поколения – дело общее. Отметим, что это уже не первое сотрудничество родника с фондом помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ранее при грантовой поддержке фонда в роднике был создан микрореабилитационный центр для детей с ограничением физического здоровья. На заводе «Дорогобуж-Котломаш» подвели итоги ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного празднованию 9 мая. 29 ребят постарались передать свое видение Дня Победы на бумажном листке с помощью карандашей и красок. Оценивала работы компетентное жюри, в состав которого вошли член Союза художников России, преподаватель художественного отделения Верхней Непровской детской школы искусств Юлия Панина, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник» Денис Волков и HR-директор ДКМ Денис Сапунов. Выбрать лучшие работы было непросто из-за использования разных техник и творческих идей, представленных авторами. По итогам конкурса детского рисунка «День Победы глазами детей» возрастной категории от 3 до 7 лет победителями и призерами стали: первое место Виталий Игнатьев, второе Стефанида Шумкина, третье место Елизавета Пахомова. В возрастной категории от 8 до 12 лет первое место Александр Соколова, второе Дарья Кирнева, на третьем месте Максим Афонченков. В возрастной категории от 13 до 16 лет первое место Даниил Колесник, второе Виктория Толян, третье Ксения Симонова. Награждение победителей конкурса состоится 30 мая на праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей. В преддверии летних каникул в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 22 по 26 мая на территории обслуживания МО МВД России Дорогобужский пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних. Вопрос профилактики неизменно входит в число приоритетных и наиболее значимых задач для первоочередной реализации. В период школьных каникул каникул повышается вероятность увеличения количества ДТП с участием юных участников дорожного движения, поскольку большую часть времени дети проводят на улице без присмотра взрослых. На территории обслуживания МОМВД России Драгобужский за прошедший период 2026 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых один несовершеннолетний погиб и двое несовершеннолетних до 16 лет получили ранения. На основе предыдущих лет установлено, что каждое ДТП с участием несовершеннолетних и его последствия вызывают общественный резонанс и серьезную обеспокоенность в сфере безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция обращается к водителям: будьте внимательными вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Помните об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить с ними правила дорожного движения, воспитать в них культуру поведения и собственным примером показывать, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров. Информацию предоставил начальник отделения госавтоинспекции МОМВД России Драгобужский Иван Викторович Дружинин. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах.

0: Концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радиостанция «Инфинити».

0: знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: Спортивные события.
1: Баскетболисты ЦСКА одержали выездную победу над Локомотивом Кубанью 85-75 в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Благодаря такому результату армейцы упрочили свое лидерство в серии, счет 3-1 в пользу столичного клуба. После этой победы действующие чемпионы сделали серьезную заявку на выход в финал, до которого им осталось одержать всего одну победу. Следующий пятый матч серии состоится 23 мая в Москве. Футзальный клуб «Тюмень» в драматичном третьем матче полуфинальной серии Суперлиги на домашней площадке переиграл победителя регулярки КПРФ 7-6 в дополнительное время и стал первым финалистом чемпионата России. Этот успех принес тюменцам общую победу в полуфинальной серии со счетом 3-0. Во второй полуфинальной паре Норильский никель сократил отставание в серии от действующего чемпиона турнира «Ухты» после домашней победы 3-1. Общий счет противостояния 2-1 в пользу «Ухтин». Волгоградский «Ротор» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» 0-2 в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге. В другом переходном матче махачкалинская «Динамо» на выезде минимально переиграла екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0. Подопечные Василия Березуцкого повторили прошлогоднюю неудачу, снова начав стыковую серию с домашнего поражения. Ответные матчи пройдут 23 мая. «Акрон» в Самаре сыграет с «Ротором», а «Динамо» в Каспийске примет Урал. 14-летний Мирослав Киселев стал чемпионом России в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В этой дисциплине ему удалось обойти двукратного чемпиона Европы, опытного Никиту Шлейхера, который занял третье место. Ранее на этом турнире Киселев в паре с Александрой Кедриной выиграл золото еще и в синхронных прыжках с вышки. Воспитанник пензенской школы стал самым юным участником турнира. Баскетболисты «Химок» на выезде обыграли челябинский ЧБК 74-61 в пятом матче финальной серии Суперлиги. Подмосковный клуб сократил отставание в серии, счет теперь 3-2 в пользу челябинцев. После большого перерыва гости перехватили инициативу и, успешно сыграв в обороне, создали себе задел в 10 очков, а к середине заключительной четверти и вовсе довели разницу до 14 баллов. Шестой матч, который пройдет в «Химках» 23 мая, также может сделать ЧБК чемпионом страны в случае победы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: когда рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити»!

0: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Идея на миллион.
1: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с АвтоВАЗом, сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом АвтоВАЗа. Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
0: Деньги дороги, как память.
1: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными. При этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио Infinity.

Сегодня весь мир празднует Международный день космоса. И этот день не имеет ничего общего с Днем космонавтики. Уникален праздник тем, что он был объявлен прямо из космоса американским астронавтом, который находился в то время на орбитальной станции «Мир». Это единственное торжество, связанное с неизведанными далями бесконечного мира. И теперь его отмечают во всем мире. Космос имеет много загадок. Мы даже не представляем, какие гигантские пространства находятся за пределами атмосферы. Сегодня человечество достигло невероятных высот и научилось общаться с космосом. Но это лишь малая часть из того, что ждет нас в будущем. Для этого нужно знать, как устроен этот гигантский мир. Космонавты говорят, чтобы поздравить космос с праздником, нужно в темное время суток выйти на улицу или выглянуть из окна автомобиля и помахать рукой звездному небу.

0: Тюменской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел планерку с председателями территориальных комитетов. В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы благоустройства и поддержания порядка на территории округа. Особое внимание уделили вопросу выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Также рассмотрели организацию опашки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, покос общественных территорий, а также мерам по ликвидации борщевика. Эти работы имеют большое значение для обеспечения безопасности жителей и поддержания эстетического вида населенных пунктов. Глава подчеркнул, что своевременное выполнение этих задач – залог комфортной и безопасной среды для всех жителей Сафоновского муниципального округа. Глава Сафоновского округа посетил завод «Рус-Электрокабель». В ходе визита Антон Николаевич ознакомился с ассортиментом кабельно-проводниковой продукции предприятия. Кабельный завод «Рус-Электрокабель» был основан в 2021 году. А сегодня на заводе трудится 121 человек. Сейчас на территории предприятия идет строительство нового цеха с целью расширения и производства новой продукции. Его запуск создаст новые рабочие места, что позволит жителям найти стабильную работу по специальности и обеспечит экономическое развитие округа. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале Госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. Информируем о ходе ремонтных работ на городских дорогах. Завершен ремонт дорожного покрытия по улице Краснофлотская. Работы выполнены за счет средств областного бюджета. Также начаты работы по замене дорожного покрытия на улице Доватора и третьем проезде Володарского. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит днем от 27 до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра, существенно меняться не будет. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: Генеральная ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией провозгласила 21 мая Международным днем чая. Среди напитков, известных во всем мире, пожалуй, наиболее популярным и знаменитым является чай. В популярности и распространенности уступает он только воде, но в отличие от нее употребляется не только для утоления жажды, но и как тонизирующее и согревающее средство, а разные сорта чая позволяют любителям напитков формировать предпочтения по собственному вкусу. Чай – это напиток из растения Camellia sinensis. Помимо тонизирующего эффекта, он обладает и рядом других полезных свойств, которые используются в традиционной медицине некоторых стран. Считается, что родиной чая является северо-восток и юго-запад Китая и северные районы Мьянмы. А наиболее ранее упоминаемое время его употребления приходится на период 5000-летней давности. Для стран Юго-Восточной Азии чай давно стал неотъемлемой частью культуры, где в каждой стране сформировались собственные традиции чаепития и приготовления этого волшебного напитка, разнообразие сортов которого связано в том числе и с соблюдением разных способов окисления и ферментации. Для многих государств чайная индустрия является важнейшей составляющей частью экономики, в которой задействовано значительное количество граждан. Сбор чая для этих людей является основным средством заработка, а для государств – частью доходной статьи от экспорта.
11: 21 мая в России, начиная с 2013 года, официально отмечается День полярника. Дата для профессионального праздника выбрана не случайно. 21 мая 1937 года начала свою работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». Решение об организации в Арктике подобной научной станции советским руководством было принято в феврале 1936-го. Начальником всей экспедиции назначили Отто Шмидта, а руководителем непосредственно полярной станции «Северный полюс-1» господин Ивана Папанина. Кроме них, в состав экспедиции также вошли океанолог Петр Шершов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров и радист Эрнст Кренкель. Среди задач, которые ставились перед СП-1, проведение океанографических, метеорологических и геофизических исследований в интересах освоения Крайнего Севера, в том числе развития Северного морского пути. Хотя официально праздник был установлен в 2013 году, его уже много лет стихийно отмечали на севере и в Арктике. Причем в одних регионах его праздновали в июне, в других — в сентябре, когда наступал конец экспедиционного сезона. Наконец, День полярника получил утверждение на государственном уровне в знак признания заслуг специалистов данной профессии и вообще всех людей, кто живет и работает в Арктике и Антарктике.
9: А в этот день события, ставшие историей.

0: реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

0: всех знаков будет складываться впечатление, что окружающие замкнулись в своей скорлупе и отказываются выходить на контакты. В этот день поведение многих людей покажется странным, а потому сегодня сфера чувств и межличностных отношений будет покрыта множеством тайн и загадок.
1: Звезды говорят.
2: Овнам следует как можно внимательнее оформлять платежи и старательно пересчитывать деньги, полученные от работников сферы торговли. Сегодня высока вероятность, что вас обсчитают или вы подвергнетесь иного рода обману.
0: Тельцы сегодня постараются любым путем удовлетворить свою потребность в общении. Когда в реальности не останется человека, готового вступить с вами в словесный контакт, вы отправитесь на просторы сети на поиски виртуального собеседника.
2: Близнецы в этот день будут слишком непосредственны и болтливы. Окружающим очень понравится ваш легкомысленный настрой, а некоторые из них попытаются воспользоваться ситуацией и узнать от вас какие-то конфиденциальные сведения.
0: Любопытство раков в этот день перейдет все границы. Вы будете бестактно вмешиваться в жизнь своих родственников, соседей и друзей, пока среди них не найдется человек, способный в достаточно грубой форме поставить вас на место.
2: Львам сегодня предстоит пережить довольно крупный конфликт со своей второй половинкой. Причиной этой размолвки для вашей пары станет серьезный финансовый вопрос, на который вы и спутник вашей жизни имеете диаметрально противоположные взгляды.
0: Девы сегодня пожелают испробовать свои силы на новом поприще. Чтобы ваши смелые эксперименты не принесли плачевный итог, сразу откажитесь от проведения самостоятельного ремонта электроприборов, сложной техники и прочих предметов, устройства которых вам не знакомо.
2: Весам сегодня суждено испытать много позитивных эмоций от какого-то неожиданного события. Приезд давнего друга или незапланированная прогулка, на которую вы отправитесь всей семьей, заставит вас забыть про свои многочисленные финансовые проблемы.
0: Скорпионов будут регулярно выводить из себя мелкие бытовые неприятности. К вечеру вы поймете, что сегодня не лучшая идея, чтобы находиться в домашних стенах, и решите отправиться в небольшую развлекательную поездку.
2: Стрельцы большую часть этого дня проведут за виртуальной перепиской или за компьютерными играми. Это не очень понравится близким членам вашей семьи, и они периодически будут вытаскивать вас в реальность с помощью резких фраз и язвительных замечаний.
0: Козерогам сегодня не стоит принимать к сведению информацию, полученную от малознакомого человека. Кто-то намеренно пытается усыпить вашу бдительность и заручиться доверием с вашей стороны, чтобы впоследствии использовать вас в своих интересах.
2: Водолеям удастся осуществить одно из своих сокровенных желаний. Когда вы, наконец, сделаете покупку, о которой мечтали уже давно, вы испытаете радость, на смену которой придет ощущение непонятной опустошенности.
0: Рыбы сегодня сильно заскучают, даже при наличии сразу нескольких собеседников. Люди, которые будут окружать вас в этот день, окажутся нудными особами, зацикленными только на себе.

0: Спортивные события.
1: Футболисты Астон Виллы стали победителями Лиги Европы, обыграв в финальном матче немецкий Фрайбург 3-0. Это первый крупный трофей бирмингемского клуба за последние 30 лет. Для главного тренера Виллы Уная Эмери этот триумф стал уже пятым в Лиге Европы. Это рекордный показатель среди наставников. Ранее он трижды приводил к победе в этом турнире Севилью и один раз Вильярреал. Баскетболисты Нью-Йорк Никс на своей площадке одержали волевую победу над Кливленд Кавальерс со счетом 115-104 в овертайме и повели в полуфинальной серии НБА 1-0. За 8 минут до конца основного времени хозяева уступали с разницей в 22 очка, однако за оставшееся время совершили невероятный рывок и перевели игру в овертайм. Этот камбэк стал самым крупным в истории плей-офф для франшизы из Нью-Йорка. Вице-чемпионы мира хоккеисты сборной Швейцарии разгромили команду Австрии 9-0, одержав четвертую победу подряд на групповом этапе нынешнего розыгрыша турнира. Швейцарцы с абсолютным результатом единолично возглавили турнирную таблицу группы А. В свою очередь, действующий чемпион, сборная США в группе Б по буллитам переиграла команду Германии 4-3, реабилитировавшись за два поражения в первых трех матчах. Американцы идут на четвертом месте, которое дает право сыграть в плей-офф. А возглавляет эту группу команда Чехии, сломившая сопротивление Италии 3-1. Полузащитник Манчестер Юнайтед Казимира согласовал условия трехлетнего контракта с Интер Майами, за который выступает Лионель Месси. Бразилец присоединился к американскому клубу в статусе свободного агента после окончания действующего соглашения с МЮ. 34-летний полузащитник, принявший решение покинуть Олд Траффорд еще в январе, выбрал проект Дэвида Бекхэма, несмотря на интерес со стороны Лос-Анджелес Гэлакси и нескольких европейских грандов, включая Интер и Ювентус. Сам футболист признается, что ключевым фактором при выборе стала возможность сыграть в одной команде с Месси, чей контракт в Интер-Майами на прошлой неделе был продлен как минимум до конца этого года. Это были спортивные события, достойные вашего.

0: искусство рекламы состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Радио Инфинити».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Дорогобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся, город Сафоново, Драгобужский проезд, 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
7: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. 5 95 03.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич 3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич 8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист –

0: хорошая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки.
1: Я устал от одинаковых писем.

0: Сегодня весь мир празднует Международный день космоса. И этот день не имеет ничего общего с Днем космонавтики. Уникален праздник тем, что он был объявлен прямо из космоса американским астронавтом, который находился в то время на орбитальной станции «Мир». Это единственное торжество, связанное с неизведанными далями бесконечного мира. И теперь его отмечают во всем мире. Космос имеет много загадок. Мы даже не представляем, какие гигантские пространства находятся за пределами атмосферы. Сегодня человечество достигло невероятных высот и научилось общаться с космосом. Но это лишь малая часть из того, что ждет нас в будущем. Для этого нужно знать, как устроен этот гигантский мир. Космонавты говорят, чтобы поздравить космос с праздником, нужно в темное время суток выйти на улицу или выглянуть из окна автомобиля и помахать рукой звездному небу.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Инфинити. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В благоустройстве Дорогобужского округа активное участие принимают работники РЖД. Глава округа Константин Саренков вручил благодарственное письмо коллективу железнодорожной станции «Азотная» за активное участие в благоустройстве и озеленении территории станции и прилегающих участков. Глава выразил свою признательность и глубокую благодарность за неравнодушие и ответственное отношение к делу. Начальник станции Владимир Умерин, который возглавляет коллектив уже 4 года, сказал, что благоустройство территории – это общая задача и вклад каждого сотрудника. По его словам, хочется, чтобы станция была чистой и ухоженной, а это результат общей работы всего коллектива, подчеркнул Владимир Умеренков. Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» запускает новый проект. Это создание центра помощи несовершеннолетним «Перспектива». Данный проект стал победителем грантового конкурса Фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав директор «Родника» Денис Волков рассказал о ключевых направлениях работы будущего центра. Среди задач – профилактика правонарушений в подростковой среде, поддержка несовершеннолетних из групп риска и создание условий для их социальной адаптации. В заседании комиссии приняли участие руководители и педагоги учреждений образования округа. Их планируется привлечь к работе центра, ведь совместная деятельность позволит расширить охват целевой аудитории и повысить эффективность проекта. Реализация проекта предполагает создание на базе родника многофункционального пространства для проведения различных интерактивных мероприятий, а также посещение специалистами центра образовательных учреждений округа с целью оказания педагогам консультативной и диагностической помощи в работе с трудными подростками. Планируется закупка оборудования для организации мероприятий, проводимых вне центра, для вовлечения ребят в различные дела социальной направленности с целью профилактики правонарушений. Предполагается, что в реализации проекта примут участие спонсоры и деловые партнеры родника, ведь забота о воспитании подрастающего поколения – дело общее. Отметим, что это уже не первое сотрудничество родника с фондом помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ранее при грантовой поддержке фонда в роднике был создан микрореабилитационный центр для детей с ограничением физического здоровья. На заводе «Дорогобуж-Котломаш» подвели итоги ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного празднованию 9 мая. 29 ребят постарались передать свое видение Дня Победы на бумажном листке с помощью карандашей и красок. Оценивала работы компетентное жюри, в состав которого вошли член Союза художников России, преподаватель художественного отделения Верхнепровской детской школы искусств Юлия Панина, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник» Денис Волков и HR-директор ДКМ Денис Сапунов. Выбрать лучшие работы было непросто из-за использования разных техник и творческих идей, представленных авторами. По итогам конкурса детского рисунка «День Победы глазами детей» возрастной категории от 3 до 7 лет победителями и призерами стали: первое место Виталий Игнатьев, второе Стефанида Шумкина, третье место Елизавета Пахомова. Возрастной категории от 8 до 12 лет первое место Александр Соколова, второе Дарья Кирнева, на третьем месте Максим Афонченков. В возрастной категории от 13 до 16 лет первое место Даниил Колесник, второе Виктория Толян, третье Ксения Симонова. Награждение победителей конкурса состоится 30 мая на праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей. В преддверии летних каникул в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 22 по 26 мая на территории обслуживания МО МВД России Дорогобужский пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних. Вопрос профилактики неизменно входит в число приоритетных и наиболее значимых задач для первоочередной реализации. В период школьных каникул каникул повышается вероятность увеличения количества ДТП с участием юных участников дорожного движения, поскольку большую часть времени дети проводят на улице без присмотра взрослых. На территории обслуживания МОМВД России Драгобужский за прошедший период 2026 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых один несовершеннолетний погиб и двое несовершеннолетних до 16 лет получили ранения. На основе предыдущих лет установлено, что каждое ДТП с участием несовершеннолетних и его последствия вызывают общественный резонанс и серьезную обеспокоенность в сфере безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция обращается к водителям: будьте внимательными вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Помните об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить с ними правила дорожного движения, воспитать в них культуру поведения и собственным примером показывать, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров. Информацию предоставил начальник отделения госавтоинспекции МОМВД России Драгобужский Иван Викторович Дружинин. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит днем от 27 до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра, существенно меняться не будет. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомир.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити»

0: гостях у Тяткина.
1: Звоню внуку, спрашиваю: внучек, хочешь поехать в музей советских вещей и быта? Деда, я больше на дачу не поеду.
0: Будьте здоровы.
1: Что-то давненько я вам про крапиву не говорил. Супруга моя на меня ругается, говорит: ты, Тяпкин, всех одолел уже своей крапивой. А я что? Ну, собираю, сушу. Что с того? Может, я и книгу потом напишу про крапиву? Это же не растение, а кладезь. В крапиве содержится так много белка, что дает возможность причислять ее к растениям, которые называют растительным мясом. Витамина С в ней больше, чем в смородине и лимонах, а витамина А больше, чем в моркови. Помнится, я на медне обещал поделиться с вами ценными рецептами. Вот, слушайте. Крапиву можно использовать при недостаточности кровообращения. Понадобится 2 столовые ложки сушеных листьев, которые следует залить стаканом кипятка и настоять в течение 15 минут. Пить по стакану 3 в сутки до еды.
0: Житейская мудрость.
1: В мае жениться, всю жизнь мается. Помните такую поговорку? Думаете, к чему я это вспомнил? А к тому, что это связано с огородом напрямую. Первая причина: в мае у крестьянина было очень много дел, а значит, некогда устраивать праздники. Те, что гуляли свадьбу в мае, неизбежно упускали драгоценное время. А потом у них был плохой урожай. Вторая причина: как раз к маю заканчивались все прошлогодние запасы, а до нового урожая еще далеко. Нечем гостей-то потчевать. Такие вот пироги. Желаю вам не маяться. Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Инфинити.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел планерку с председателями территориальных комитетов. В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы благоустройства и поддержания порядка на территории округа. Особое внимание уделили вопросу выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Также рассмотрели организацию опашки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, покос общественных территорий, а также мерам по ликвидации борщевика. Эти работы имеют большое значение для обеспечения безопасности жителей и поддержания эстетического вида населенных пунктов. Глава подчеркнул, что своевременное выполнение этих задач – залог комфортной и безопасной среды для всех жителей Сафоновского муниципального округа. Глава Сафоновского округа посетил завод «Рус-Электрокабель». В ходе визита Антон Николаевич ознакомился с ассортиментом кабельно-проводниковой продукции предприятия. Кабельный завод «Рус-Электрокабель» был основан в 2021 году, а сегодня на заводе трудится 121 человек. Сейчас на территории предприятия идет строительство нового цеха с целью расширения и производства новой продукции. Его запуск создаст новые рабочие места, что позволит жителям найти стабильную работу по специальности и обеспечит экономическое развитие округа. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале Госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. Информируем о ходе ремонтных работ на городских дорогах. Завершен ремонт дорожного покрытия по улице Краснофлотская. Работы выполнены за счет средств областного бюджета. Также начаты работы по замене дорожного покрытия на улице Доватора и третьем проезде Володарского. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит днем от 27 до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра, существенно меняться не будет. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: кино в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама.
2: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: «Инфинити».

0: музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто включи. Идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
3: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуются: водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-48-144-5-95-03. 5-95-03.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
5: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Спортивные события.
1: Баскетболисты ЦСКА одержали выездную победу над Локомотивом Кубанью 85-75 в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Благодаря такому результату армейцы упрочили свое лидерство в серии, счет 3-1 в пользу столичного клуба. После этой победы действующие чемпионы сделали серьезную заявку на выход в финал, до которого им осталось одержать всего одну победу. Следующий пятый матч серии состоится 23 мая в Москве. Футзальный клуб «Тюмень» в драматичном третьем матче полуфинальной серии Суперлиги на домашней площадке переиграл победителя регулярки КПРФ 7-6 в дополнительное время и стал первым финалистом чемпионата России. Этот успех принес тюменцам общую победу в полуфинальной серии со счетом 3-0. Во второй полуфинальной паре Норильский никель сократил отставание в серии от действующего чемпиона турнира «Ухты» после домашней победы 3-1. Общий счет противостояния 2-1 в пользу «Ухтин». Волгоградский «Ротор» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» 0-2 в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге. В другом переходном матче махачкалинская «Динамо» на выезде минимально переиграла екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0. Подопечные Василия Березуцкого повторили прошлогоднюю неудачу, снова начав стыковую серию с домашнего поражения. Ответные матчи пройдут 23 мая. «Акрон» в Самаре сыграет с «Ротором», а «Динамо» в Каспийске примет Урал. 14-летний Мирослав Киселев стал чемпионом России в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В этой дисциплине ему удалось обойти двукратного чемпиона Европы, опытного Никиту Шлейхера, который занял третье место. Ранее на этом турнире Киселев в паре с Александрой Кедриной выиграл золото еще и в синхронных прыжках с вышки. Воспитанник пензенской школы стал самым юным участником турнира. Баскетболисты «Химок» на выезде обыграли челябинский ЧБК 74-61 в пятом матче финальной серии Суперлиги. Подмосковный клуб сократил отставание в серии, счет теперь 3-2 в пользу челябинцев. После большого перерыва гости перехватили инициативу и, успешно сыграв в обороне, создали себе задел в 10 очков, а к середине заключительной четверти и вовсе довели разницу до 14 баллов. Шестой матч, который пройдет в «Химках» 23 мая, также может сделать ЧБК чемпионом страны в случае победы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити»

0: Сегодня весь мир празднует Международный день космоса. И этот день не имеет ничего общего с Днем космонавтики. Уникален праздник тем, что он был объявлен прямо из космоса американским астронавтом, который находился в то время на орбитальной станции «Мир». Это единственное торжество, связанное с неизведанными далями бесконечного мира. И теперь его отмечают во всем мире. Космос имеет много загадок. Мы даже не представляем, какие гигантские пространства находятся за пределами атмосферы. Сегодня человечество достигло невероятных высот и научилось общаться с космосом. Но это лишь малая часть из того, что ждет нас в будущем. Для этого нужно знать, как устроен этот гигантский мир. Космонавты говорят, чтобы поздравить космос с праздником, нужно в темное время суток выйти на улицу или выглянуть из окна автомобиля и помахать рукой звездному небу.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 14.00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Идея на миллион.
3: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», — сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом «АвтоВАЗа». Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
2: Что нам стоит дом построить?
3: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
2: Деньги дороги, как память.
3: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которую носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Радио Infinity. Главный критерий качественной рекламы – стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Не плачь!

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

Принимаем вас.

0: секрет удачной рекламы – умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: Генеральная ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией провозгласила 21 мая Международным днем чая. Среди напитков, известных во всем мире, пожалуй, наиболее популярным и знаменитым является чай. В популярности и распространенности уступает он только воде, но в отличие от нее употребляется не только для утоления жажды, но и как тонизирующее и согревающее средство, а разные сорта чая позволяют любителям напитков формировать предпочтения по собственному вкусу. Чай – это напиток из растения Camellia sinensis. Помимо тонизирующего эффекта, он обладает и рядом других полезных свойств, которые используются в традиционной медицине некоторых стран. Считается, что родиной чая является северо-восток и юго-запад Китая и северные районы Мьянмы. А наиболее ранее упоминаемое время его употребления приходится на период 5000-летней давности. Для стран Юго-Восточной Азии чай давно стал неотъемлемой частью культуры, где в каждой стране сформировались собственные традиции чаепития и приготовления этого волшебного напитка, разнообразие сортов которого связано в том числе и с соблюдением разных способов окисления и ферментации. Для многих государств чайная индустрия является важнейшей составляющей частью экономики, в которой задействовано значительное количество граждан. Сбор чая для этих людей является основным средством заработка, а для государств – частью доходной статьи от экспорта.
11: 21 мая в России, начиная с 2013 года, официально отмечается День полярника. Дата для профессионального праздника выбрана не случайно. 21 мая 1937 года начала свою работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». Решение об организации в Арктике подобной научной станции советским руководством было принято в феврале 1936-го. Начальником всей экспедиции назначили Отто Шмидта, а руководителем непосредственно полярной станции «Северный полюс-1» 1 Ивана Папанина. Кроме них, в состав экспедиции также вошли океанолог Петр Шершов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров и радист Эрнст Кренкель. Среди задач, которые ставились перед СП-1, проведение океанографических, метеорологических и геофизических исследований в интересах освоения Крайнего Севера, в том числе развития Северного морского пути. Хотя официально праздник был установлен в 2013 году, его уже много лет стихийно отмечали на севере и в Арктике. Причем в одних регионах его праздновали в июне, в других в сентябре, когда наступал конец экспедиционного сезона. Наконец, День полярника получил утверждение на государственном уровне в знак признания заслуг специалистов данной профессии и вообще всех людей, кто живет и работает в Арктике и Антарктике.
9: А в этот день события, ставшие историей.
0: Радио Инфинити.

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В благоустройстве Дорогобужского округа активное участие принимают работники РЖД. Глава округа Константин Саренков вручил благодарственное письмо коллективу железнодорожной станции «Азотная» за активное участие в благоустройстве и озеленении территории станции и прилегающих участков. Глава выразил свою признательность и глубокую благодарность за неравнодушие и ответственное отношение к делу. Начальник станции Владимир Умерин, который возглавляет коллектив уже 4 года, сказал, что благоустройство территории – это общая задача и вклад каждого сотрудника. По его словам, хочется, чтобы станция была чистой и ухоженной, а это результат общей работы всего коллектива, подчеркнул Владимир Умеренков. Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» запускает новый проект. Это создание центра помощи несовершеннолетним «Перспектива». Данный проект стал победителем грантового конкурса Фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав директор «Родника» Денис Волков рассказал о ключевых направлениях работы будущего центра. Среди задач – профилактика правонарушений в подростковой среде, поддержка несовершеннолетних из групп риска и создание условий для их социальной адаптации. В заседании комиссии приняли участие руководители и педагоги учреждений образования округа. Их планируется привлечь к работе центра, ведь совместная деятельность позволит расширить охват целевой аудитории и повысить эффективность проекта. Реализация проекта предполагает создание на базе родника многофункционального пространства для проведения различных интерактивных мероприятий, а также посещение специалистами центра образовательных учреждений округа с целью оказания педагогам консультативной и диагностической помощи в работе с трудными подростками. Планируется закупка оборудования для организации мероприятий, проводимых вне центра, для вовлечения ребят в различные дела социальной направленности с целью профилактики правонарушений. Предполагается, что в реализации проекта примут участие спонсоры и деловые партнеры родника, ведь забота о воспитании подрастающего поколения – дело общее. Отметим, что это уже не первое сотрудничество родника с фондом помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ранее при грантовой поддержке фонда в роднике был создан микрореабилитационный центр для детей с ограничением физического здоровья. На заводе «Дорогобуж-Котломаш» подвели итоги ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного празднованию 9 мая. 29 ребят постарались передать свое видение Дня Победы на бумажном листке с помощью карандашей и красок. Оценивала работы компетентное жюри, в состав которого вошли член Союза художников России, преподаватель художественного отделения Верхнепровской детской школы искусств Юлия Панина, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник» Денис Волков и HR-директор ДКМ Денис Сапунов. Выбрать лучшие работы было непросто из-за использования разных техник и творческих идей, представленных авторами. По итогам конкурса детского рисунка «День Победы глазами детей» возрастной категории от 3 до 7 лет победителями и призерами стали: первое место Виталий Игнатьев, второе Стефанида Шумкина, третье место Елизавета Пахомова. В возрастной категории от 8 до 12 лет первое место Александр Соколова, второе Дарья Кирнева, на третьем месте Максим Афонченков. В возрастной категории от 13 до 16 лет первое место Даниил Колесник, второе Виктория Толян, третье Ксения Симонова. Награждение победителей конкурса состоится 30 мая на праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей. В преддверии летних каникул в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 22 по 26 мая на территории обслуживания МО МВД России Дорогобужский пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних. Вопрос профилактики неизменно входит в число приоритетных и наиболее значимых задач для первоочередной реализации. В период школьных каникул повышается вероятность увеличения количества ДТП с участием юных участников дорожного движения, поскольку большую часть времени дети проводят на улице без присмотра взрослых. На территории обслуживания МО МВД России Дорогобужский за прошедший период 2026 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых один несовершеннолетний погиб и двое несовершеннолетних до 16 лет получили ранения. На основе предыдущих лет установлено, что каждое ДТП с участием несовершеннолетних и его последствия последствия вызывают общественный резонанс и серьезную обеспокоенность в сфере безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция обращается к водителям: будьте внимательными вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Помните об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить с ними правила дорожного движения, воспитать в них культуру поведения и собственным примером показывать, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров. Информацию предоставил начальник отделения госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иван Викторович Дружинин. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит днем от 27 до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра, существенно меняться не будет. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
5: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: говорит не товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
4: В строительную организацию для работы на постоянной основе требуются водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
5: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
6: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Havail F7 поступил в продажу. Кроссовер доступен в трех комплектациях от 3 миллионов рублей. Он получил модернизированные двигатели на 150 и 200 лошадиных сил и стал динамичнее. Косметически обновился салон и набор функций. Другой руль, более мощная беспроводная зарядка и электрорегулировки передних сидений. АвтоВАЗ начал отгружать дилерам автомобилей новой линейки СКМ. Напомним, это легкие коммерческие фургоны и пассажирские минивены чуть крупнее Ларгуса. Собирают их в России на базе китайских аналогов. Цена до 3 миллионов рублей. Машины рассчитаны на малый бизнес, службы доставки, такси и корпоративные автопарки. В этом году «Москвич» обновит модельный ряд. Кроссовер «Москвич-3» получит новый тканевый салон и другой задний бампер. Также завод перейдет на некоторые российские компоненты, в том числе на шины Icon Tires. Крупный кроссовер «Москвич-8» получит набор функций для дистанционного управления автомобилем. Полный список изменений опубликуют позднее. У Toyota и Subaru в России есть немало поклонников, но у них есть кое-что общее. Как-то раз две компании объединились, чтобы совместно разработать яркое и драйвовое спортивное купе. Так появилась Toyota GR86, она же известна как Subaru BRZ. Машина радует относительной доступностью и острым азартным характером. Подробнее о ней в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Радио Инфинити».

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те,

0: Сегодня весь мир празднует Международный день космоса. И этот день не имеет ничего общего с Днем космонавтики. Уникален праздник тем, что он был объявлен прямо из космоса американским астронавтом, который находился в то время на орбитальной станции «Мир». Это единственное торжество, связанное с неизведанными далями бесконечного мира. И теперь его отмечают во всем мире. Космос имеет много загадок. Мы даже не представляем, какие гигантские пространства находятся за пределами атмосферы. Сегодня человечество достигло невероятных высот и научилось общаться с космосом. Но это лишь малая часть из того, что ждет нас в будущем. Для этого нужно знать, как устроен этот гигантский мир. Космонавты говорят, чтобы поздравить космос с праздником, нужно в темное время суток выйти на улицу или выглянуть из окна автомобиля и помахать рукой звездному небу.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел планерку с председателями территориальных комитетов. В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы благоустройства и поддержания порядка на территории округа. Особое внимание уделили вопросу выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Также рассмотрели организацию опашки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, покос общественных территорий, а также мерам по ликвидации борщевика. Эти работы имеют большое значение для обеспечения безопасности жителей и поддержания эстетического вида населенных пунктов. Глава подчеркнул, что своевременное выполнение этих задач – залог комфортной и безопасной среды для всех жителей Сафоновского муниципального округа. Глава Сафоновского округа посетил завод «Рус-Электрокабель». В ходе визита Антон Николаевич ознакомился с ассортиментом кабельно-проводниковой продукции предприятия. Кабельный завод «Рус-Электрокабель» был основан в 2021 году, а сегодня на заводе трудится 121 человек. Сейчас на территории предприятия идет строительство нового цеха с целью расширения и производства новой продукции. Его запуск создаст новые рабочие места, что позволит жителям найти стабильную работу по специальности и обеспечит экономическое развитие округа. В рамках программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сафоновцы могут определить, какое общественное пространство получит приоритетное благоустройство в следующем году. Именно вы своим участием в голосовании можете повлиять на то, где появятся новые зоны для отдыха, прогулок и встреч, где станет уютнее и комфортнее проводить время. На выбор представлены следующие объекты. Улица Ленина, зона отдыха у бассейна в первом микрорайоне, детская площадка у спортзала «Строитель», стадион по улице Ленинградской, третий этап. Голосуйте на портале Госуслуг и не упустите возможность повлиять на будущее Сафоновского округа. Голосование продлится до 12 июня. Информируем о ходе ремонтных работ на городских дорогах. Завершен ремонт дорожного покрытия по улице Краснофлотская. Работы выполнены за счет средств областного бюджета. Также начаты работы по замене дорожного покрытия на улице Доватора и третьем проезде Володарского. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме чат «Радио Доры», в Макси чат «Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит днем от 27 до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра, существенно меняться не будет. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: гостях у Тяткина.
1: Звоню внуку, спрашиваю: внучек, хочешь поехать в музей советских вещей и быта? Деда, я больше на дачу не поеду.
0: Будьте здоровы.
1: Что-то давненько я вам про крапиву не говорил. Супруга моя на меня ругается, говорит: ты, Тяпкин, всех одолел уже своей крапивой. А я что? Ну, собираю, сушу. Что с того? Может, я и книгу потом напишу про крапиву? Это же не растение, а кладезь. В крапиве содержится так много белка, что дает возможность причислять ее к растениям, которые называют растительным мясом. Витамина С в ней больше, чем в смородине и лимонах, а витамина А больше, чем в моркови. Помнится, я на медне обещал поделиться с вами ценными рецептами. Вот, слушайте. Крапиву можно использовать при недостаточности кровообращения. Понадобится 2 столовые ложки сушеных листьев, которые следует залить стаканом кипятка и настоять в течение 15 минут. Пить по стакану 3 в сутки до еды.
0: Житейская мудрость.
1: В мае жениться, всю жизнь мается. Помните такую поговорку? Думаете, к чему я это вспомнил? А к тому, что это связано с огородом напрямую. Первая причина: в мае у крестьянина было очень много дел, а значит, некогда устраивать праздники. Те, что гуляли свадьбу в мае, неизбежно упускали драгоценное время. А потом у них был плохой урожай. Вторая причина: как раз к маю заканчивались все прошлогодние запасы, а до нового урожая еще далеко. Нечем гостей-то потчевать. Такие вот пироги. Желаю вам не маяться. Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: Самое мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радиостанция Инфинити.

0: Спортивные события.
1: Футболисты Астон Виллы стали победителями Лиги Европы, обыграв в финальном матче немецкий Фрайбург 3-0. Это первый крупный трофей бирмингемского клуба за последние 30 лет. Для главного тренера Виллы Уная Эмери этот триумф стал уже пятым в Лиге Европы. Это рекордный показатель среди наставников. Ранее он трижды приводил к победе в этом турнире Севилью и один раз Вильярреал. Баскетболисты Нью-Йорк Никс на своей площадке одержали волевую победу над Кливленд Кавальерс со счетом 115-104 в овертайме и повели в полуфинальной серии НБА 1-0. За 8 минут до конца основного времени хозяева уступали с разницей в 22 очка, однако за оставшееся время совершили невероятный рывок и перевели игру в овертайм. Этот камбэк стал самым крупным в истории плей-офф для франшизы из Нью-Йорка. Вице-чемпионы мира хоккеисты сборной Швейцарии разгромили команду Австрии 9-0, одержав четвертую победу подряд на групповом этапе нынешнего розыгрыша турнира. Швейцарцы с абсолютным результатом единолично возглавили турнирную таблицу группы А. В свою очередь, действующий чемпион, сборная США в группе Б по буллитам переиграла команду Германии 4-3, реабилитировавшись за два поражения в первых трех матчах. Американцы идут на четвертом месте, которое дает право сыграть в плей-офф. А возглавляет эту группу команда Чехии, сломившая сопротивление Италии 3-1. Полузащитник Манчестер Юнайтед Казимира согласовал условия трехлетнего контракта с Интер Майами, за который выступает Лионель Месси. Бразилец присоединился к американскому клубу в статусе свободного агента после окончания действующего соглашения с МЮ. 34-летний полузащитник, принявший решение покинуть Олд Траффорд еще в январе, выбрал проект Дэвида Бекхэма, несмотря на интерес со стороны Лос-Анджелес Гэлакси и нескольких европейских грандов, включая Интер и Ювентус. Сам футболист признается, что ключевым фактором при выборе стала возможность сыграть в одной команде с Месси, чей контракт в Интер-Майами на прошлой неделе был продлен как минимум до конца этого года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: позиции страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 22 мая ожидается малооблачная погода. Во второй половине дня, а также вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южно-юго-западный с переходом на западный и северо-западный. От слабого направления днем до 4-9 метров в секунду вечером. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 14-16, а днем 25-27 градусов тепла. В воскресенье 23 мая малооблачно и без осадков, жара спадет, и днем уже до плюс 23, в воскресенье также до плюс 23, но во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: самый – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
8: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
9: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 24 мая и 28 июня – «Остров мечты». Парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня – Санкт-Петербург в День города. Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая – Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий. Гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
10: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
11: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
12: «Радио Инфинити» –

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: Спортивные события.
1: Баскетболисты ЦСКА одержали выездную победу над Локомотивом Кубанью 85-75 в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Благодаря такому результату армейцы упрочили свое лидерство в серии, счет 3-1 в пользу столичного клуба. После этой победы действующие чемпионы сделали серьезную заявку на выход в финал, до которого им осталось одержать всего одну победу. Следующий пятый матч серии состоится 23 мая в Москве. Футзальный клуб «Тюмень» в драматичном третьем матче полуфинальной серии Суперлиги на домашней площадке переиграл победителя регулярки КПРФ 7-6 в дополнительное время и стал первым финалистом чемпионата России. Этот успех принес тюменцам общую победу в полуфинальной серии со счетом 3-0. Во второй полуфинальной паре Норильский никель сократил отставание в серии от действующего чемпиона турнира «Ухты» после домашней победы 3-1. Общий счет противостояния 2-1 в пользу «Ухты». Волгоградский «Ротор» на своем поле проиграл тольяттинскому «Акрону» 0-2 в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге. В другом переходном матче махачкалинская «Динамо» на выезде минимально переиграла екатеринбургский «Урал» со счетом 1-0. Подопечные Василия Березуцкого повторили прошлогоднюю неудачу, снова начав стыковую серию с домашнего поражения. Ответные матчи пройдут 23 мая. «Акрон» в Самаре сыграет с «Ротором», а «Динамо» в Каспийске примет Урал. 14-летний Мирослав Киселев стал чемпионом России в прыжках в воду с 10-метровой вышки. В этой дисциплине ему удалось обойти двукратного чемпиона Европы, опытного Никиту Шлейхера, который занял третье место. Ранее на этом турнире Киселев в паре с Александрой Кедриной выиграл золото еще и в синхронных прыжках с вышки. Воспитанник пензенской школы стал самым юным участником турнира. Баскетболисты «Химок» на выезде обыграли челябинский ЧБК 74-61 в пятом матче финальной серии Суперлиги. Подмосковный клуб сократил отставание в серии, счет теперь 3-2 в пользу челябинцев. После большого перерыва гости перехватили инициативу и, успешно сыграв в обороне, создали себе задел в 10 очков, а к середине заключительной четверти и вовсе довели разницу до 14 баллов. Шестой матч, который пройдет в «Химках» 23 мая, также может сделать ЧБК чемпионом страны в случае победы. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity.

0: Любить – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Прошу, мадам, присаживайтесь.
8: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
7: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
9: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
7: А вот и я, ну как?
8: Вау, чисто!
10: Чистая линия, мойте свое авто легко.
11: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
12: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
13: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
14: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
15: Идея на миллион.
14: Китайские автомобили, заходя на российский рынок, не должны создавать конкуренцию «АвтоВАЗу». Такое условие перед производителями ставит правительство России, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», — сказал он в интервью. Мантуров уточнил, что коллеги из КНР при этом готовы предлагать российским покупателям модели электромобилей и гибридов, то есть машины в сегментах, имеющих спрос, но не пересекающихся напрямую с модельным рядом «АвтоВАЗа». Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями, отметил первый вице-премьер.
16: Что нам стоит дом построить?
14: Около 1000 отелей будут работать в высокий курортный сезон в Крыму, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Высокий курортный сезон в Республике Крым уже стартовал. В этом году наших гостей будут встречать 1112 средств размещения, это 973 отеля, а также 98 санаториев и 41 детский лагерь, сказал он. Отличием этого года стало то, что туристов примут уже прошедшие регистрацию в федеральном реестре более 1400 гостевых домов. Их число к лету может вырасти до 1500, сказал министр.
16: Деньги дороги, как память.
14: Россияне обычно носят в кошельке в среднем 4300 рублей наличными, при этом женщины держат при себе на 2000 рублей меньше, чем мужчины, выяснили для РИА Новости аналитики Суперджоп. Мужчины носят с собой в среднем 5100 рублей, женщины 3100, говорится в исследовании, которое было проведено с 4 по 7 мая этого года среди экономически активных россиян старше 18 лет. На вопросы ответило 11 тысяч граждан из всех округов страны. Согласно полученным данным, средняя сумма наличных, которые носит с собой россиянин, составила 4300 рублей. Это на 23% больше, чем в октябре 2025 года, когда компания проводила аналогичное исследование. Доля же тех, кто пользуется только безналичными средствами, по последним данным, составила 27%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
16: Кошелек.
2: Радио Infinity.

0: Сегодня весь мир празднует Международный день космоса. И этот день не имеет ничего общего с Днем космонавтики. Уникален праздник тем, что он был объявлен прямо из космоса американским астронавтом, который находился в то время на орбитальной станции «Мир». Это единственное торжество, связанное с неизведанными далями бесконечного мира. И теперь его отмечают во всем мире. Космос имеет много загадок. Мы даже не представляем, какие гигантские пространства находятся за пределами атмосферы. Сегодня человечество достигло невероятных высот и научилось общаться с космосом. Но это лишь малая часть из того, что ждет нас в будущем. Для этого нужно знать, как устроен этот гигантский мир. Космонавты говорят, чтобы поздравить космос с праздником, нужно в темное время суток выйти на улицу или выглянуть из окна автомобиля и помахать рукой звездному небу.
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте.
2: В благоустройстве Дорогобужского округа активное участие принимают работники РЖД. Глава округа Константин Саренков вручил благодарственное письмо коллективу железнодорожной станции «Азотная» за активное участие в благоустройстве и озеленении территории станции и прилегающих участков. Глава выразил свою признательность и глубокую благодарность за неравнодушие и ответственное отношение к делу. Начальник станции Владимир Умеренко, который возглавляет коллектив уже 4 года, сказал, что благоустройство территории – это общая задача и вклад каждого сотрудника. По его словам, хочется, чтобы станция была чистой и ухоженной, а это результат общей работы всего коллектива, подчеркнул Владимир Умеренков. Дорогобужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» запускает новый проект. Это создание центра помощи несовершеннолетним «Перспектива». Данный проект стал победителем грантового конкурса Фонда помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав директор «Родника» Денис Волков рассказал о ключевых направлениях работы будущего центра. Среди задач – профилактика правонарушений в подростковой среде, поддержка несовершеннолетних из групп риска и создание условий для их социальной адаптации. В заседании комиссии приняли участие руководители и педагоги учреждений образования округа. Их планируется привлечь к работе центра, ведь совместная деятельность позволит расширить охват целевой аудитории и повысить эффективность проекта. Реализация проекта предполагает создание на базе родника многофункционального пространства для проведения различных интерактивных мероприятий, а также посещение специалистами центра образовательных учреждений округа с целью оказания педагогам консультативной и диагностической помощи в работе с трудными подростками. Планируется закупка оборудования для организации мероприятий, проводимых вне центра, для вовлечения ребят в различные дела социальной направленности с целью профилактики правонарушений. Предполагается, что в реализации проекта примут участие спонсоры и деловые партнеры родника, ведь забота о воспитании подрастающего поколения – дело общее. Отметим, что это уже не первое сотрудничество родника с фондом помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Ранее при грантовой поддержке фонда в роднике был создан микрореабилитационный центр для детей с ограничением физического здоровья. На заводе «Дорогобуж-Котломаш» подвели итоги ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного празднованию 9 мая. 29 ребят постарались передать свое видение Дня Победы на бумажном листке с помощью карандашей и красок. Оценивала работы компетентное жюри, в состав которого вошли член Союза художников России, преподаватель художественного отделения Верхнепровской детской школы искусств Юлия Панина, директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Родник» Денис Волков и HR-директор ДКМ Денис Сапунов. Выбрать лучшие работы было непросто из-за использования разных техник и творческих идей, представленных авторами. По итогам конкурса детского рисунка «День Победы глазами детей» возрастной категории от 3 до 7 лет победителями и призерами стали: первое место Виталий Игнатьев, второе Стефанида Шумкина, третье место Елизавета Пахомова. Возрастной категории от 8 до 12 лет первое место Александр Соколова, второе Дарья Кирнева, на третьем месте Максим Афонченков. Возрастной категории от 13 до 16 лет первое место Даниил Колесник, второе Виктория Толян, третье Ксения Симонова. Награждение победителей конкурса состоится 30 мая на праздничном мероприятии, посвященном Дню защиты детей. В преддверии летних каникул в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с 22 по 26 мая на территории обслуживания МО МВД России Дорогобужский пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних. Вопрос профилактики неизменно входит в число приоритетных и наиболее значимых задач для первоочередной реализации. В период школьных каникул повышается вероятность увеличения количества ДТП с участием юных участников дорожного движения, поскольку большую часть времени дети проводят на улице без присмотра взрослых. На территории обслуживания МО МВД России Дорогобужский за прошедший период 2026 года зарегистрировано 62 ДТП, в которых один несовершеннолетний погиб и двое несовершеннолетних до 16 лет получили ранения. На основе предыдущих лет установлено, что каждое ДТП с участием несовершеннолетних и его последствия последствия вызывают общественный резонанс и серьезную обеспокоенность в сфере безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция обращается к водителям: будьте внимательными вблизи остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. Помните об обязательном использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. Родителям необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дороге, повторить с ними правила дорожного движения, воспитать в них культуру поведения и собственным примером показывать, что нужно всегда соблюдать правила дорожного движения. Не забывайте, что от вашей личной дисциплинированности и мастерства вождения зависит жизнь и здоровье маленьких пешеходов и пассажиров. Информацию предоставил начальник отделения госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский Иван Викторович Дружинин. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах: ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность, днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит днем от 27 до 29 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра, существенно меняться не будет. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Генеральная ассамблея ООН в декабре 2019 года своей резолюцией провозгласила 21 мая Международным днем чая. Среди напитков, известных во всем мире, пожалуй, наиболее популярным и знаменитым является чай. В популярности и распространенности уступает он только воде, но в отличие от нее употребляется не только для утоления жажды, но и как тонизирующее и согревающее средство, а разные сорта чая позволяют любителям напитков формировать предпочтения по собственному вкусу. Чай – это напиток из растения Camellia sinensis. Помимо тонизирующего эффекта, он обладает и рядом других полезных свойств, которые используются в традиционной медицине некоторых стран. Считается, что родиной чая является северо-восток и юго-запад Китая и северные районы Мьянмы. А наиболее ранее упоминаемое время его употребления приходится на период 5000-летней давности. Для стран Юго-Восточной Азии чай давно стал неотъемлемой частью культуры, где в каждой стране сформировались собственные традиции чаепития и приготовления этого волшебного напитка, разнообразие сортов которого связано в том числе и с соблюдением разных способов окисления и ферментации. Для многих государств чайная индустрия является важнейшей составляющей частью экономики, в которой задействовано значительное количество граждан. Сбор чая для этих людей является основным средством заработка, а для государств – частью доходной статьи от экспорта.
2: 21 мая в России, начиная с 2013 года, официально отмечается День полярника. Дата для профессионального праздника выбрана не случайно. 21 мая 1937 года начала свою работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». Решение об организации в Арктике подобной научной станции советским руководством было принято в феврале 1936-го. Начальником всей экспедиции назначили Отто Шмидта, а руководителем непосредственно полярной станции «Северный полюс-1» Ивана Папанина. Кроме них, в состав экспедиции также вошли океанолог Петр Шершов, геофизик-метеоролог Евгений Федоров и радист Эрнст Кренкель. Среди задач, которые ставились перед СП-1, проведение океанографических, метеорологических и геофизических исследований в интересах освоения Крайнего Севера, в том числе развития Северного морского пути. Хотя официально праздник был установлен в 2013 году, его уже много лет стихийно отмечали на Севере и в Арктике. Причем в одних регионах его праздновали в июне, в других в сентябре, когда наступал конец экспедиционного сезона. Наконец, День полярника получил утверждение на государственном уровне в знак признания заслуг специалистов данной профессии и вообще всех людей, кто живет и работает в Арктике и Антарктике.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Тюменской области 19:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера глава Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев провел планерку с председателями территориальных комитетов. В ходе совещания были рассмотрены актуальные вопросы благоустройства и поддержания порядка на территории округа. Особое внимание уделили вопросу выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Также рассмотрели организацию опашки населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров, покос общественных территорий, а также мерам по ликвидации борщевика. Эти работы имеют большое значение.

0: создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джордж Луис.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Турагентство «Любой каприз» приглашает 24 мая и 28 июня «Остров мечты», парк развлечений «Москва». С 28 мая по 1 июня Санкт-Петербург в День города, Петергоф и Эрмитаж. 30 мая и 13 июня Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 30 мая Смоленск, Крепостная стена и Теремок Вафлёнова. С 11 по 15 июня Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Большой автобус, потрясающий гостиница в центре с завтраком шведский. С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия Славянского базара в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Звоните в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005.
3: Строительную организацию для работы на постоянной основе требуется водитель категории Б, С и Д, электросварщик. Зарплата по результатам собеседования, официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 48 144 5 95 03.
4: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
5: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
6: Весна. Рассвет хитов.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
0: Реклама.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Молодежная музыка – это свой ни на что не похожий мир экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только молодые люди. Программа «На стиле».
1: Это Випа. Я хочу, чтобы ты слушал это. И в этой песне ты узнаешь себя.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радио Инфинити.

0: владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

твой плейлист. Но ты колхозница, и на этом наши дороги с тобой расходятся. Вот и все, вот и все. Ты колхозница, именно поэтому я выбираю.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 22 мая ожидается малооблачная погода. Во второй половине дня, а также вечером пройдут дожди и грозы. Ветер южно-юго-западный с переходом на западный и северо-западный. От слабого направления днем до 4-9 метров в секунду вечером. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью плюс 14-16, а днем 25-27 градусов тепла. В воскресенье 23 мая малооблачно и без осадков, жара спадет, и днем уже до плюс 23, в воскресенье также до плюс 23, но во второй половине дня пройдут дожди и грозы. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Радіо Інфініті.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

конченый поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.